0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд.
2: Только музыка.

0: Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
3: Мы готовы!
2: Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 27 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь. Свежий ветер. Свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53-1. Запомни. Пограничников 53-1. Скидка действует до ее отмены.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 200.

0: 26 49 49.
1: Разгулялась волна, а тебе не почем.
2: Алые паруса вместе с Россией. Сегодня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263 88 33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина.
4: Ты готовы?
3: Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 27 июня в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, ОПРНП 32-34-205-3-28-102-18+.
3: При поддержке радио Рекорд.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 27 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь. Свежий ветер. Свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53/1. Запомни. Пограничников 53/1. Скидка действует до ее отмены.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
6: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в «Максимилианс». Дыши в ритме ночи. Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено для детей.
7: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде!
1: Лето!

0: Рекорд. Реклама.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, ОПРНП 5234-205-328-102-18+.
3: При поддержке радио Рекорд.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь. Рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
0: Рекорд. Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

You'll find out if you do that.

0: Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 27 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ивана Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.

0: Семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11. Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
1: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263 88 30.

0: Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Последний школьный вечер?
3: Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
4: Мы готовы!
3: Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в «Максимилианс». Дыши в ритме ночи. Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено для детей.
6: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск».
0: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 27 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь. Свежий ветер. Свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай, выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53/1. Запомни, Пограничников 53/1. Скидка действует до ее отмены.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом? Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд. Реклама. Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь. Рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
8: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП «Павлов Максим Александрович», ОТРНП 32-34-205-3-28-102-18+.
9: При поддержке радио Рекорд.
10: Рекорд. Dance Radio.
11: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
3: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
4: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гайст, Стас Бьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Record Dance Radio.
5: Реклама в Красноярске 263 88 33.

0: Рекорд. Реклама.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
2: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
3: Алые паруса вместе с Россией. Сегодня в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
6: Oh my. Красота.
7: На бархатпаркском языке это означает дикий, но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
8: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, УГРНИ 321-246-8000-56337+.
9: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд. Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: танцевальный ритм, как запасная батарейка. Наполняет энергией, когда силы на нуле.
1: Dance Lento.
2: На рекорде. Dance. Новый трек на рекорде. False Driver. Ensal de Sol. It's a fine day. Record remake.

Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.

0: Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 28 июня небольшой дождь, днем плюс 25, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь, свежий ветер, свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53-1. Запомни, пограничников 53-1. Скидка действует до ее отмены.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Record. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Реклама.
1: Последний школьный вечер?
2: Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
3: Мы готовы!
2: Смотри Московский выпускной 2026. В субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
5: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 000 рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205-11-11.
12: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
13: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович. УПРНП 32-34-205-3-28-102-18+.
14: При поддержке «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Dance Radio.
15: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде!

0: 126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 28 июня небольшой дождь, днем плюс 25, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в «Максимилианс». Дыши в ритме ночи. Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено для детей.
3: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Реклама.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь. Рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. На бархатпаркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, УГРНИ 321-246-8000-56-337-0+.
0: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
7: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
8: В ленте. Рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 28 июня небольшой дождь, днем плюс 25, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь, свежий ветер, свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53-1. Запомни, пограничников 53-1. Скидка действует до ее отмены.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом? Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд.
1: Рекорд Суперчарт. Рекорд. Реклама.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибатимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
3: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23.00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, ОТРНП 32-34-205-328-102-18+.
4: При поддержке радио Рекорд.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
6: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: Ипатьев Дмитрий Сергеевич, ограни 321-246-8000-56337, 0+.
8: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
1: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
0: Я доволен.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
8: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только сегодня, 27 июня, скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
9: Кроме марки 365 дней, предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
8: Гарантия лучшей цены.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 28 июня небольшой дождь, днем плюс 25, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
2: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.

0: сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майерчика 107А.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
3: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
4: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
1: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
2: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
3: В Ленте!
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
10: Дэнс лето!
11: На рекорде.
10: Лето!

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 28 июня небольшой дождь, днем плюс 25, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь, свежий ветер, свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53/1. Запомни, Пограничников 53/1. Скидка действует до ее отмены.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом? Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
4: Разгулялась волна, а тебе не почем.
5: Алые паруса вместе с Россией. Сегодня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
6: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только сегодня, 27 июня, скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
7: Кроме марки 365 дней, предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
6: Гарантия лучшей цены.
8: В Ленте.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 28 июня небольшой дождь, днем плюс 25, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы» – место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
4: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсат». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, ОГРНП 32-34-205-328-102-18+. При поддержке «Радио Рекорд».
5: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте.

прослушиваем самые крутые композиции этой недели. И у меня замечательная новость для всех любителей транс-музыки, потому что этой осенью фестиваль «Трансмиссия» возвращается в столицу с совершенно новой постановкой под названием «Портал». Разные миры, топовые российские диджеи, а также несекретные и очень классные зарубежные гости. Это Ронски Спид, Ален Вотс и, конечно же, король аплифтинга Рэм. От российской стороны выступают Володя Фонарев, Александр Попов, Роман Месс, Рора Соник, ваш покорный слуга Фил и другие. Трансмиссия будет проходить 2 дня, 16 октября в Москве в ИК-стадиум и 7 ноября в Питере в Temple of Dir. Составы немножко отличаются, поэтому можно будет сходить и на ту, и на другую. Вся подробная информация есть на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Ну а мы возвращаемся к рейтингам самых популярных танцевальных треков этой недели здесь у нас в суперчарте. 33 место — «Анима» с работой «Out of My Body». Трек потерял сразу 5 позиций по сравнению с прошлой неделей.

и очень стильная новинка этой недели. Немецкий хитмейкер Робин Шульц объединился с проектом Barbs и подарил нам трек Better Times. Отличная работа и классный старт в нашем хит-параде. Дальше двигаемся. Здесь 31 место. Это Армин Ван Бюрен и Арджи. Трек называется Like a Child. На этой неделе ребята опускаются на 4 строчки вниз.

продолжается. 29 место, и мы приветствуем еще одно громкое и новое имя в нашем хит-параде. Шотландский кудесник Кельвин Харрис и ирландская вокалистка Джей-Зи объединились и выпустили трек «Satisfy». Посмотрим, насколько высоко сможет забраться этот тандем. Ну а на 28 месте расположилась Биби Рикса и Дэвид Гетта. Сингл называется «Sad Girls». Ребята смогли подняться на две позиции за неделю.

0: Фил, только что у нас отзвучало 26 место. Здесь третья новинка этой недели. Это Anotor и 54 Ultra. Трек называется Talk to You. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
2: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
3: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
4: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Record Dance Radio.
5: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Суперчарт с диджеем Филом.
1: Суперчарт на рекорде продолжается. С вами диджей Фил, 943 выпуск прямо сейчас. И стартует 25-я позиция. Дон Диабло и Уиз Халифа. Трек называется Go Home with a Stranger.
0: Рекорд Суперчарт. 25.

0: только что звучало 21 место. Это композиция от Pnau и The Warning под названием Croissant. И перед тем, как мы двинемся дальше, давайте вспомним места и композиции, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: 33 место. Анима. На 32-м новинка от Робина Шульца. 31 место. Армин Ван Бю.

29-я позиция. Свежак от Кельвина Харриса. На 28-м Биби Рикса и Дэвид Гетта. Двадцать седьмое место. Loud Luxury. Another и 54 Ultra. Новинка 26-е место.

0: В общем, выбирайте то, что вам нравится, и слушайте в том месте, где вам удобно. Главное — быть вместе с рекордом. Ну а мы возвращаемся к Суперчарт. Подошли к 20-му месту. Это Fisher и Tones and I с треком Favor.
1: Рекорд Суперчарт.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
2: Рекорд Суперчарт.

Суперчарт на рекорде продолжается. Только что звучало 14 место. Это Beautiful от Anime и Джорджи. Отличная, очень красивая композиция. Трек двинулся вперед на две позиции. Ну а на 13 месте расположились Алан Уокер и Изабелла Мелкман. Трек называется Broken Strings. Трек потерял 4 строчки.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 28 июня небольшой дождь, днем плюс 25, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь, свежий ветер, свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53-1. Запомни, пограничников 53-1. Скидка действует до ее отмены.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Встречайте. Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
7: Премьера на «Домашнем».
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: «Женский доктор».
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь. Рядом.
7: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
4: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это суперчарт на рекорде. И 11 место, которое только что отзвучало, принадлежит Робину Шульцу. Трек называется «Embers». Он опускается сегодня на 3 строчки вниз. Прежде чем мы перейдем к десятке лучших, давайте вспомним артистов, которые находятся на местах с 20 по 11.
1: Рекорд суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Fisher и Tones and I. 19-е Leoni.

на 14-м «Анима». Тринадцатое место Алан Уокер. На 12-м Трэп Мафия Хаус. Одиннадцатое место это Робин Шульц. Это Рекорд Суперчарт. Мы в эфире. Только что были треки из второй десятки. И прямо сейчас мы переходим к самым горячим композициям этой недели. И так десятка лучше. И эту самую десятку лучше открывает Боб Синклар и Кайза с синглом «I Can't Wait». Работа ворвалась в топ-10, поднявшись на

0: Ну что, друзья, мы находимся в десятке лучших, только что звучало второе место. Серебро на этой неделе отхватил проект «Медуза» с треком «Don't Wanna Go Home». Кто оказался на первом месте, узнаем буквально через пару минут, а пока вспомним всю десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Боб Синклар и Кайза на 10-м. Авалон и Рокстон, 9-е место. Airbox на 8-м.

настал момент, когда мы называем лидера этой недели. На первом месте, как и на прошлой неделе, Bebe Rexha и Faithless с композицией New Religion. В очередной раз поздравляем этот дуэт, который удерживает уже не первый раз первое место. Ну а я напомню, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранных на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Как всегда, запись этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлист ищите в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Все можно находить по хэштегу Суперчарт и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также сегодня на Рекорде вечером выходит еще один хит-парад. Это Club Chart, в котором DJ D-Mixer представит топ-клубные электронной музыки. Ну а сразу после рекорд-пати с Виолеттой. Это был 943-й Суперчарт. Меня зовут DJ Фил. Берегите себя и своих близких и оставайтесь хорошими людьми.

0: Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
0: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
1: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
0: Я доволен.

0: Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра воскресенье 28 июня небольшой дождь, днем плюс 25, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Разгулялась волна.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. Сегодня в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: твоих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибатимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
2: Дэнс лето!
3: На рекорде!

0: пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру. Рекорд.

Мегафест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.

Чиновники предупреждают, что отрицательный рост заканчивается и ожидается резкий положительный с

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами DJ D-Mixer Дмитрий Гуменный, и мы начинаем Рекорд Клаб Чарт. Чарт с самыми крутыми и сочными клубными новинками, которые мы собрали для вас за эту неделю вместе с Радио Рекорд. Начинаем. 30 место, новинка Hugel и Big Sean, Body Drop.

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
0: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
2: Рекорд Клаб Чарт. Топ-30 клубных боевиков этой недели.
3: Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, Дмитрий Гуменный. И пришло время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике легендарные ребята танцевальной транс-сцены Dash Berlin. Waiting.

Господа, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка MK Zone. Далее на втором месте Vintage Culture, Hands Up. Ну а на первой позиции у нас врывается композиция Camel Fat, So Good. С чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну и наш рекорд Club Chart, к сожалению, подходит к концу. Но не стоит расстраиваться, потому что мы увидимся с вами ровно через неделю в это же прекрасное вечернее время. А также спешу поздравить всех выпускников 2026 года с окончанием вот этого длительного учебного периода. И надеюсь, у вас все сложится в этой жизни, и после этого лета вы продолжите обучение в лучших вузах и училищах страны. Всем

танцевальный стартует шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта. Всем большой привет, друзья. Субботний вечер официально начинается прямо сейчас. Мы снова вместе с вами на часу ночи. Музыка, ваше сообщение, знакомство и все, за что вы любите нашу субботнюю вечеринку. После полуночи стартует наш краш-тест. Будем проверять совместимость наших слушателей и узнавать, кто же может стать новым мэтчем на нашей главной танцевальной. Ну а прямо сейчас, друзья, рассказывайте, где вы, чем занимаетесь. Может быть, едете куда-то, отдыхаете дома или уже готовитесь к ночной жизни. Передавайте ваши приветы при помощи нашего мобильного приложения «Радио Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати». Делаем громче прямо сейчас. Поехали!

0: вот пишет Евгений Юрьевич как раз-таки. Здравствуйте, Виолетта. Хочу передать привет нашему знакомому Сильверу Роману. А еще передаю привет красивой девушке из поезда, проводнице Софии. Какие замечательные послания. И хотим поздравить с днем рождения Александра. Пусть по жизни все получается и дела налаживаются. Пусть все идет в гору так, как надо. Друзья, прямо сейчас...
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

жаловать. Друзья, меня зовут Виолетта Юшкина, и давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Добрый вечер, Виолетта из Брянской области. Желаю хорошего настроения и великолепно провести сегодня рекорд-пати. Делаем музыку громче. Это Дэн. Привет-привет. Всем привет. Помогу сделать ваши встречи более приятными. Антон, ну что тут за реклама так начинается? Привет, рекорд, привет, Виолетта, пишет Валерий. Передаю привет моей семье, родственникам и хорошим друзьям с подругами. Ого. Большой привет. Да, желаю всем отличных, молодежных, между прочим, выходных. Санек, мой хороший брат, поздравляю нас с днем рождения. Далее вот такие поздравления есть. Поздравляю вас обоих, и тебя, и Саша, с днем рождения. Желаю вам успехов, любви бесконечной, мирного неба над головой, а еще сбывшихся мечт, красивой жизни. И чтобы вас окружали любящие люди, которые будут к вам открыты так же, как и вы к ним. С днем рождения, мальчики! И еще пишет Галина. Всем привет! Передаю привет мужу Евгении, сыну Сергею. Мы в ночь ремонтируем машину. Заранее спасибо. Вы лучшие. Галин, да это вы лучшие. Куда уж мы без вас-то? Друзья, напомню, что вы также можете отправить ваш привет при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд и нашего телеграм-канала Рекорд. Мы же здесь шоу Рекорд Пати. Продолжаем двигаться танцевально.

Сергея, пишет Сергей. Передаю огромный привет из Ростова-на-Дону своему другу Андрею Горелову. Он сейчас слушает от друга Сереги. Андрюха, не унывай, все будет хорошо, пишет Серега. Андрюх, ну действительно, давай там это, носик повыше и вперед-вперед. Передаю привет Динару Ржавому, милашей и любимой жене Виолете. Скоро увидимся, пишет Эльдар. Ох, какая тезка, жена Виолета. Привет мужу Динару, сестре Виолете и Эльдару. Ну тут уже родственники, да, получается. Хочу передать привет. Сейчас слушаем рекорд «Все вместе». Мила, вам тоже большой привет. Передаю привет Мурзикам и Валеевым. Мы любим вашу волну. И еще моя подруга из Самары Олеся очень ждет от меня привета. Олеся, солнышко, это я, Женя, твой сосед. Вот и соседы подключились. Замечательно, замечательно, друзья. Напомню, что буквально через несколько минут мы откроем новый час рекорд-пати. И сегодня поговорим про футбол, который сейчас смотрит буквально весь мир. Ну и, конечно, обсудим еще несколько тем, в которых наверняка каждый узнает себя, поэтому оставайтесь вместе с нами. Это все, что рекорд-пати. Мы двигаемся дальше.

Прямо сейчас следите ли вы за футболом? Если да, то за какую команду или сборную болеете? Пишите в наше мобильное приложение «Радио Рекорд», либо же в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Не забывайте также передавать ваши приветы и послания. Все самое интересное зачитаем через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И буквально пару минут назад спрашивала у вас, следите ли вы за футболом в этом году? Если да, то за какую команду или сборную болеете? И вот что же вы успели написать. Пишет Марат. Я болею за аргентинцев. Жду матч Аргентина-Кабо-Верде, потому что Кабо-Верде сотворили сенсацию. Не ожидали от них сыграть ничью с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией. Красавцы! Пишет Антон. Привет, Виолетта и всей команде Радио Рекорд. Я увлекся футболом еще в 2006 году, когда в финале чемпионата мира играла Франция и Италия. А так в этом чемпионате мира удивили Кабо-Верде и ЮАР. Вышли в плей-офф. Также понравилась игра Франции и Аргентины и Нидерланды. Еще удивили болельщики Шотландии и Норвегии. А разочарование этого турнира стала сборная Турции. Ожидал большего от них и от Уругвая. Желаем всем хорошей прогулки и Ростов-на-Дону привет из Шахтов. Антон был на связи и жду футбол и слушаю Рекорд Патия. Антон, делаешь все абсолютно правильно. Всем привет, держим кулачки за Сенегал в городе Балтийске Калининградской области. Это Александра. И еще давайте почитаем пару приветов. Всем желаю отличного, позитивного настроения и поздравляю с Днем молодежи. Всем выпускникам успешного плавания, попутного ветра и милю под килем. Подпись Норильский Евгений Юрьевич. Или по-другому Морж. Друзья, давайте тогда еще обсудим такой вопрос. А где вы вообще смотрите большие матчи? Может быть, это какой-то бар? Может быть, вы собираетесь с друзьями? Дома в одиночестве? Или включаете одним глазом, пока занимаетесь своими делами? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. И давайте еще ответим на такой вопрос. Какой самый яркий футбольный момент вы помните? Может быть, финал чемпионата, важный матч, победа любимой команды или вообще какая-то история из детства, как у нашего слушателя Антона? Пишите прямо сейчас. Зачитаю все самые классные ответы через пару минут. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем.

Радио Шоу Рекорд Пати. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта. И давайте переходить к вашим приветам, посланиям и историям, связанным с футболом. Я спрашивала у вас, какой самый яркий футбольный момент вы помните? Вот пишет Антон. Иногда смотрю с друзьями футбол, а так прям вспоминается история. Близкий друг в 25-м году позвал в Москву на игру «Спартак-Зенит». Счет 2-1. Вот это положительные эмоции. До сих пор вспоминаю игру. Еще вспоминаю эмоции, когда Краснодар стал чемпионом России по футболу в сезоне год назад. И помню, как на Ростов «Спартак» было 40 тысяч большаков, тоже незабываемо было. И был на одной игре чемпионата мира в России. Играла сборная Хорватии и Исландии, счет тогда был 2-1. И часто вспоминаются футбольные хиты, они очень известны, их много. И также любил пересматривать старые матчи для истории, понимания, что же было раньше. Спасибо, Антон, за твои истории, очень интересно. Давайте посмотрим, что же еще пишете вы. Лига чемпионов Ливерпуль-Милан. Лучший финал. Конечно, за Узбекистан, но они вряд ли далеко выйдут, пишет Алексей. Я болею за аргентинцев, пишет Марат. И еще самый яркий момент. Аргентина-Франция. Финал чемпионата мира 2022 года. 120-я минута. Выход 1-1. Сумасшедший сейв года происходит. Наверное, все помнят. Вот пишет Марат. И еще давайте перечитаем теперь ваши приветы. Саня пишет. Привет, Виолеточка. Передаю привет Юрию Шведову. Вологда, болею за Португалию. И это классно, друзья. Ну а теперь немножечко давайте сменим тему. Обязательно про футбол можете добавлять еще ваши комментарии, пожелания, может быть, какие-то интересные моменты, которые вам вспоминаются. Хочу спросить у вас про ритуал выходного дня, который никто не имеет права нарушать. Есть ли у вас такой? Например, баня, гараж, рыбалка, спортзал, футбол, может быть, диван, вовсе и тишина. Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, какие у вас классные привычки, которые нельзя никому, нигде, никогда нарушать. Быть может, у вас есть такие? Пишите об этом в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем.

вечеринку шоу «Рекорд Пати». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта, и сегодня мы с вами обсуждаем и футбол, и ваши традиции, при которых вас не должны никаким образом отвлекать. И давайте вот прочтем сообщение от Сергея. Привет, Виолетта. Ты всегда читаешь мои сообщения, пишет Сергей. Сегодня не исключение. Спасибо за вайб. Вам спасибо, Сергей, что вместе с нами. Привет тебе с линии Сталина, Беларусь. Мы с Катюшей, как всегда, встретили наших друзей Даника и Каролина. Всем привет, Беларусь forever. Всем хорошего вечера. Ну, вот такой вот просто классный приветик есть. Давайте почитаем про ритуалы. Вот пишет Дмитрий. Ритуал выходного дня – это проснуться без будильника. И не дай бог, кто-то его включит. Дмитрий, Псков, всем добра. Антон пишет. У меня традиция такая. С 12 года слушать радиорекорд каждый день – это уже как часть жизни. А так утро я вообще не представляю без кофе с молоком. А то утро сразу становится грустным. Иногда переслушиваю старые треки, которые играли на рекорде. И люблю понравившиеся книги перечитывать. Хорошие традиции. Добрый вечер всем. Передайте, пожалуйста, привет маяки Татьяне и ее брату Коляну. Главное, не нарушать субботу как день, и все будет отлично. И любим мы хоккей, пишет Евген. Ну, прекрасно, друзья. Сегодня, видите, обсудим и футбол, и хоккей, и традиции замечательные. Играем в футбол в воскресенье, несмотря на погодные условия, уже на протяжении 6 лет. Вот такая есть традиция, очень хорошая. Привет, Виолетта. Главный ритуал выходного дня – это включение на телефоне режим без звука, режим полета. И никакое неприличное слово не помешает нашему отдыху. Можно спокойно наслаждаться музыкой и голосом ведущих на нашем любимом Радио Рекорд. Друзья, ну сегодня вы прям радуете. Вот пишет Алексей. Привет, Виолетта, я болею за Норвегию. Рад за их выход на чемпионате впервые за 30 лет и желаем пройти как можно дальше. Это классно. И еще вот Александр пишет. Привет, Рекорд, привет, Виолетта. Передай привет солнечной Чувашии. Передаем. И еще, Виолетта, привет большой из Пензы. Как всегда, рад слышать голос твой, точнее мой. Мои самые яркие воспоминания были связаны с выигрышем Зенита, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в 2008 году. Питер, Зенит, Радио Рекорд лучший. Всем классной ночи. Друзья, спасибо вам большое за ваши комментарии интересные. И давайте еще обсудим такую тему. Что для вас идеальный выходной? Впереди продолжается у нас, да, лето, еще июль и август, и, надеюсь, и сентябрь будет теплый. Идеальный выходной для вас он какой? Может быть, это шашлыки, поездка за город, фестиваль, пляж, рыбалка, снова диван и сериал? Пишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд и в телеграм-канале Рекорд. Мы двигаемся дальше.

очень сильно люблю, ты лучший. Давайте отрываться под лучшую музыку в мире вместе с нами. Виолетта, жги. Валентин и его сын Дмитрий. Пишет Юрий, отдыхаем на даче, играем в игру «Отгадай, кто я». Тёма, ты голый из «Властелин кольца». Калуга, привет. Пишет Ольга, как познакомиться здесь? Вы только что сказали, что можно писать вам. Я ваш постоянный слушатель на протяжении многих лет. Ольга и дорогие наши любимые слушатели, через буквально 4 минуты мы будем с вами знакомиться в нашей рубрике «Краш-тест». Подарим фирменный мерч от «Радио Рекорд». Поэтому, если вы уже готовы испытать судьбу, присылайте свое имя, возраст, город и короткий рассказ о себе в наше мобильное приложение «Радио Рекорд». Еще более подробно расскажу через несколько минут, а пока давайте еще пару приветов прочтем. Пишет Александр. Виолетта, привет, хорошего вечера, приятной музыки, настроения выходного дня. Привет с Томской области. Спасибо, Саша. Пишет Тигран. Виолетта, добрый вечер. Хочу сказать, как же я люблю свою жену Миллер, Ирину и сыночка Эрнеста. Плюс скоро ждем дочку. Друзья, ну это респекты вам отдельные. А еще в Ярославской области, в городе Тутаев, сегодня день города. Плюс день молодежи. Еще желаю молодежи быть добрее на позитиве. People, старичок, мальчик из города Ярославль, Тигран, 36 годиков. Тигран, вам большой привет и классные ночи. Пусть настроение у вас будет всегда классное. Вот желаю вам этого и да побольше. Друзья, встретимся буквально через 3 минуты здесь, в эфире шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

такая интересная. Здесь, естественно, мы будем с вами знакомиться, общаться. И не просто так, а в виде блиц-опроса между двумя участниками. Что необходимо сделать прямо сейчас? Если вы хотите поучаствовать, выиграть наш фирменный мерч и еще найти свою вторую половинку, переходите в наш чат мобильного приложения «Рекорд», пишите туда ваш номер телефона, рассказывайте, откуда вы, из какого вы города и сколько вам лет. Это очень важная информация. Ну а также, если хочется просто поболтать, пообщаться, переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и под последним постом прикрепляйте свою фотографию, рассказывайте, зачем вы там, с кем бы вы хотели построить отношения и так далее. Все ваши анкеты будут зачитывать совсем скоро. Ну а ребятам, которые пришлют свой мобильный телефон в наш чат мобильного приложения «Рекорд», я наберу в эфире. Всем удачи!

0: Краш-тест на рекорде. Краш-тест на рекорде.
1: Все верно, друзья. Прямо сейчас стартует наш краш-тест в эфире рекорда. Меня зовут Виолетта, и вот я уже выбрала двух участников, которые находятся в поиске отношений. Это Ольга, 49 лет, и Александр, 40. Друзья, вам привет.
2: Добрый вечер.
1: Добрый-добрый. Сейчас я буду задавать вам три вопроса, а наш искусственный интеллект определит, насколько вы подходите друг другу. Готовы ли вы?
2: Готовы.
3: Да, конечно.
1: Тогда погнали. Вопрос первый. Финал Лиги Чемпионов или романтический ужин вдвоем?
3: Романтический ужин.
2: Романтический ужин, безусловно.
1: Отлично. Вопрос номер два. Совместный просмотр матча дома или вечер в хорошем ресторане?
2: В ресторане.
3: Вечер в хорошем ресторане.
1: Ой, как они совпадают, как они совпадают. Поехать на футбольный матч в другой город или устроить романтическое путешествие на выходные?
3: Ну, конечно, путешествие.
1: Во всех вариантах вопросов совпали. Ну, вы огромные молодцы, спасибо вам большое. Но давайте еще отдельный такой вопрос, уже не про футбол. Может быть, вы хотите рассказать о себе? В каком вообще видите себе партнера? Какого? Какой он должен быть? Может быть, романтический, может быть, какой-то спортивный, веселый. Ольга, какие у вас предпочтения?
2: Романтический, умный, честный, порядочный.
1: Александр, вы такой?
3: Да. Я именно такой. Я как раз таки очень даже связан с футболом.
1: Очень связан
3: Я
1: с футболом.
3: Я романтический. Да.
1: Отлично. Ольга, может быть, еще какие-то есть запросы?
2: Да вообще нет, веселый, общительный, с чувством юмора.
1: Я уверена, что Александр нам сегодня подходит, но узнаем буквально через несколько минут, что же решит наш краш-тест и нейросеть. Вернусь, минутку буквально. Record party.
0: Краш-тест. Проверка совместимости в прямом эфире.

0: Краш-тест на рекорде.
1: Итак, друзья, буквально несколько минут назад у нас в эфире была пара Ольга и Александр, и вот какой вердикт от нейросети я только что получила. Ольга и Александр – пара, которая умеет быть счастлива вдвоем. Их объединяет любовь к уюту, красивым ужинам и совместным путешествиям. Такие люди редко устраивают эмоциональные американские горки, зато создают крепкий союз, где есть забота, спокойствие и взаимная поддержка. Судьба этой пары – много разговоров до ночи, спонтанные поездки на выходные и ощущение, что рядом находится именно свой человек. Нейросеть говорит, что совместимость 92%. Похоже, что здесь звезды уже забронировали столик на двоих и купили билеты в романтическое путешествие. Ольга, Александр, прямо сейчас предлагаю переходить в наш телеграм-канал Радио Рекорд, немножечко показаться, помахать друг другу, сказать, что это вы. Как думаете, что? Что будем? Будем делать? Не будем?
2: Конечно, будем. Только за.
3: Да, конечно, почему нет?
1: Прекрасно. Сегодня у нас пара сложилась. Я хоть и не Лариса Гузеева, но рубрика «Краш-тест» сработала.
0: Краш-тест. Твоя совместимость под

мастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике. Record.

приходить сюда прямо сейчас. Вот пишет Михаил, 35 лет, готов к знакомству. Роман пишет, Питер, привет. Юшинка пишет, тоже всем добрый вечер. Вот Энди пишет, всем доброй ночи. Кто-то на велосипеде гоняет по Питеру, нужна компания. В нашем телеграм-канале вы можете найти и компанию себе, и вторую половинку, да и в целом хороших и классных друзей и людей. Переходите сюда прямо сейчас, знакомьтесь и общайтесь. Напомню, это все шоу Рекорд Пати, и мы двигаемся дальше.

завершаем Рекорд Пати на сегодня, друзья. Напомню, это все вы можете найти в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Нажимаете в закрепленных сообщениях навигацию по каналу и кликайте на хэштег Пати. Рекорд Плейлисты называется наш телеграм-канал. И, естественно, слушайте обязательно все выпуски. Далее появится диджей Цветков уже совсем скоро. Ожидайте его. Ну а сегодня мы с вами успели обсудить футбол, выходные, ваши привычки, лето и, конечно же, проверили совместимость наших слушателей Александра и Ольги. Спасибо всем большое, кто писал, слушал и проводил эту ночь вместе с нами. Друзья, напомню, что наша ночь продолжается, и вы можете танцевать дальше, потому что впереди много хорошей музыки. С вами была я, Виолетта Юшкина. Увидимся совсем скоро в эфире Рекорда.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: music.
1: What comes next will be marvelous.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветком.

0: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь. Рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь. Рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.